0: ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱤᱯᱤᱞ, ᱤᱯᱤᱞ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱤᱯᱤᱞ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱤᱯᱤᱞ ᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱡᱩᱞᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱡᱩᱞᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ᱾ ᱮᱵᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱩᱞᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱡ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱛᱮ ᱡᱩᱞᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ᱾ ᱟᱵᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱡᱩᱞ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱡ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱦᱚᱸ ᱮᱢᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ᱾
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ,
0: ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱤᱯᱤᱞ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱩᱞᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ᱾
1: ᱴᱷᱤᱠ᱾
0: ᱮᱵᱚᱝ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱤᱝᱜᱤᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱞᱚᱭᱚᱝ ᱛᱮ ᱞᱤᱸᱡᱤᱥᱚᱱᱚᱜ ᱵᱤᱡᱤᱢ ᱵᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱩᱱᱤ ᱥᱟᱶ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱫᱚ ᱛᱤᱥᱚᱱ ᱛᱚ ᱠᱷᱚᱡ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱛᱮ ᱵᱟᱢ ᱧᱟᱢᱟ᱾ ᱟᱥᱚᱞᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ, ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱛᱮᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱜᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱠᱚ ᱨᱤᱞᱮᱴ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱠᱚ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ᱾
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱷᱳᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱝ, ᱚᱠᱚᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ? ᱦᱮᱞᱳ,
2: ᱦᱮᱞᱳ,
1: ᱦᱮᱸ, ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱨᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ, ᱚᱠᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ, ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ? ᱦᱮᱸ, ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ, ᱚᱠᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ? ᱟᱢᱟᱜ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱥᱮᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱡᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ। ᱦᱮᱸ, ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱟᱢ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱥᱮᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱦᱟᱡᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱢᱮ, ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱟᱢᱮᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ?
2: ᱟᱨᱮ, ᱚᱱᱩᱥᱴᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱞᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱜᱚᱞᱟ ᱥᱚᱴᱤ ᱵᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ।
1: আচ্ছা, আপনি আপনি শুনতে থাকুন। হুম,
2: না না, আমি শুনতে আছি, আমি সব ভালো লাগছে আমার শুনতে। তোমার গলা স্বরটা এত মিষ্টি, আমি না ফোন করে থাকতে পারলাম না।
1: ধন্যবাদ
2: বাবু রে।
1: হ্যাঁ, আমার দোসার অনুরোধে আঞ্জম মারাংরে ᱤᱱᱟᱹ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ, ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱞᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ। ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ, ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ।
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱹᱱᱤᱛ᱾ ᱛᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱪᱤᱛᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱳᱣᱨᱟᱱᱤᱠ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱚ ᱡᱮ ᱢᱤᱫ ᱚᱠᱛᱮ ᱦᱟᱸᱥ ᱦᱟᱸᱥᱞᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱞᱟᱠᱟᱨ ᱯᱩᱨᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱠᱤᱱ ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ᱾ ᱮᱵᱚᱝ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱦᱟᱸᱥ ᱦᱟᱸᱥᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱠᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ, ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱤᱱ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱮ ᱡᱮ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱪᱮᱬᱮ ᱠᱤᱱ ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱵᱟᱹᱰ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱛᱚ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱷᱟᱹᱱᱤᱛ ᱠᱤᱱ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭᱮᱫᱟ, ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱴᱷᱟᱶ ᱠᱤᱱ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭᱮᱫᱟ। ᱤᱧᱦᱚᱸ ᱱᱚᱰᱮ ᱚᱱᱟᱴᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱮᱴᱟᱜ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱛᱮᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱠᱚ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭᱮᱫᱟ᱾
1: ᱴᱷᱤᱠ, ᱪᱚᱞᱚ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱧᱮᱞᱮᱢᱟ᱾
0: ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱷᱟᱹᱱᱤᱛ᱾ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱟᱸᱥ ᱪᱚ ᱦᱟᱸᱥᱞᱤ ᱪᱚ ᱩᱰᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱱᱮ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱚᱞᱟᱠᱟᱨ ᱯᱩᱨᱤ ᱟᱸᱜᱮᱱ ᱩᱱᱩ ᱢᱤᱫ ᱵᱤᱛᱟᱹ ᱜᱷᱩᱴᱩ ᱞᱮᱣᱦᱟ ᱟᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱞᱟᱨᱮ ᱢᱚᱥᱚᱫ ᱜᱤᱰᱤᱜᱼᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱢᱮᱫ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱦᱩᱨᱤ ᱵᱤᱠᱚᱞᱚᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱚᱦᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱡᱤᱨᱟᱹᱜᱼᱟᱭ ᱢᱤᱫ ᱰᱚᱸᱰᱮᱠ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱨᱮ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱤᱰᱨᱤ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱨᱮ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱚᱞᱟᱥ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱟᱦᱟ ᱨᱟᱣᱟᱣ ᱟᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱢᱟᱢ ᱡᱟᱞᱟᱯᱩᱨᱤ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱢ ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱤᱠᱮᱣ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱰᱩᱵᱩᱡ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱰᱮ ᱦᱚᱭᱟᱝ ᱨᱮ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱫᱚᱜ ᱞᱚᱭᱚᱝ ᱨᱮ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱮᱞᱠᱟᱣᱨᱮ ᱩᱱᱩᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱨᱮᱱ ᱢᱚᱧᱪᱚᱯᱩᱨᱤ ᱵᱮᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱞᱤᱴᱟᱹ ᱜᱚᱸᱥᱟᱭ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱫᱟᱭᱤᱛ ᱟᱡᱟᱜ ᱦᱚᱨᱚ ᱨᱟᱡᱮ ᱩᱨᱵᱤ ᱡᱟᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱᱮ ᱛᱚᱞᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱤᱠᱲᱤ ᱛᱤ ᱡᱟᱸᱜᱟᱨᱮ ᱟᱹᱛᱤᱧ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱭᱟᱭ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱠᱷᱟᱹᱨᱟᱹᱭ ᱟᱡᱟᱜ ᱫᱮᱭᱟᱨᱮ ᱟᱯᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱩᱲᱠᱩᱧ ᱥᱟᱨᱫᱤ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱢᱚᱨ ᱦᱟᱞᱟᱝᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟᱭ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭᱮᱫᱟᱭ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱷᱩᱴᱩ ᱜᱷᱩᱨ ᱠᱩᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱫᱷᱩᱲᱤ ᱪᱟᱹᱣᱨᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱞᱟᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱢᱚᱬᱮ ᱠᱚ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱤᱢᱟᱹᱥᱟᱲᱮ ᱡᱩᱜᱽᱱᱤ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱡᱚᱱᱚᱜ ᱛᱮ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱭᱟᱹᱜ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱨᱩᱴᱩ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱟᱭᱳ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸᱭ ᱠᱚᱠᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱪᱮᱬᱮ ᱩᱯᱟᱹᱞ ᱯᱚᱨᱟᱭᱱᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸᱨᱮ ᱡᱚᱲᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱤᱣᱤᱛᱟᱭ ᱮᱞᱮᱡ ᱜᱮᱭᱟᱭ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ
1: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱢᱤᱫ ᱤᱝᱨᱮᱡᱽ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱳᱭᱴᱨᱤ ᱤᱥ ᱫᱟ ᱠᱨᱤᱴᱤᱥᱤᱡᱤᱢ ᱚᱯ ᱞᱟᱭᱤᱯᱷ ᱢᱮᱱᱢᱟ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ

0: ᱯᱨᱚᱠᱨᱤᱛᱤ ᱦᱚᱸ ᱯᱨᱚᱠᱨᱤᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱯᱟᱫᱟᱱ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱠᱚ ᱥᱮᱫ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ ᱥᱟᱱᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱟᱦᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱪᱚᱨᱚᱠ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱥᱟᱲᱠᱚᱜ ᱛᱮ ᱟᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ ᱥᱟᱱᱟᱭᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ ᱥᱟᱱᱟᱭᱟ ᱥᱮ ᱥᱚᱸᱫᱷᱟᱲ ᱟᱞᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱥᱟᱱᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱚᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱮ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱸᱫᱷᱟᱲ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱡ ᱟᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱦᱤᱥ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ ᱥᱟᱱᱟᱭᱟ
1: ᱟᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱷᱟᱵᱚᱠ
0: ᱩᱰᱩᱠᱚᱜᱼᱟ ᱤᱧᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱡ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱜᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱛᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱵᱮᱲᱟ ᱤᱧ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱦᱚᱨ ᱦᱚᱨ ᱛᱮ ᱵᱩᱨᱩ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱵᱟᱨ ᱵᱟᱨ ᱩᱰᱩᱠᱚᱜ ᱥᱟᱱᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱮᱵᱚᱝ ᱩᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱚᱞᱤᱧ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱛᱳ
1: ᱟᱨᱦᱚᱸᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱞᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱦᱮᱞᱳ
2: ᱦᱮᱞᱳ
1: ᱦᱮᱸ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ
0: যা বুঝো না কথা ছন্দ আর নুই গমকে হয়তো ছন্দ আর যাহা গদ্য ছন্দ ওনাতে
1: একদম খাটোতে যদি
0: তো অ্যাকচুয়ালি যখন ছন্দ যখন কো ওলা ছন্দ একদম কবিতা তো লই বাঙ্গানো ওনা তো ছড়া গে কানা ছন্দতে যখন ওলা ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱜᱮ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵᱟ ᱵᱟᱨ ᱵᱟᱨ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱵᱤᱦᱩᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱵᱷᱩᱛ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱷᱟᱸᱫᱟ ᱚᱞ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱢᱤᱛᱨᱟᱠᱚᱨ ᱪᱷᱚᱱᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱫᱽᱫᱚ ᱪᱷᱚᱱᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱨᱪᱟᱣ ᱵᱤᱥᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨᱠᱤ
1: ᱦᱳᱭ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱮᱠᱥᱯᱮᱨᱤᱢᱮᱱᱴ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱠᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱜᱚᱫᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱷ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱨᱮᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ 80 ᱫᱚᱥᱚᱠ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ
1: ᱦᱳᱭ
0: 80 ᱫᱚᱥᱚᱠ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱱᱩᱠᱩ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱴᱷᱟᱠᱩᱨ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱡ ᱞᱟᱦᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫᱟ ᱟᱨᱠᱤ
1: ᱦᱳᱭ ᱟᱫᱚ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱟᱰᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱞᱵᱤᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱷᱟᱸᱫᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮᱜᱮ ᱟᱢ ᱯᱟᱥᱚᱠᱟᱭᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱠᱚᱭ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤᱢ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ?
0: ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱱᱤᱛ ᱚᱠᱛᱮ ᱟᱨᱠᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱠᱵᱤᱝᱥᱚ ᱥᱚᱛᱟᱵᱫᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱠᱤ ᱫᱤᱛᱤᱭᱚ ᱫᱚᱥᱚᱠ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱷᱚᱠᱮ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱭ ᱫᱟᱥᱚᱨᱚᱛᱤ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ, ᱥᱟᱨᱤᱫᱷᱚᱨ ᱢᱟᱡᱫᱟ, ᱥᱩᱨᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ, ᱜᱩᱦᱤᱨᱟᱢ ᱠᱤᱥᱠᱩ, ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ, ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱮᱠᱫᱚᱢ
1: ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱦᱳᱭ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱡᱩᱵᱟ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱞᱪᱟᱸᱫᱽ ᱥᱚᱨᱮᱱ, ᱞᱟᱞᱪᱟᱸᱫᱽ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮ ᱯᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱠᱚ ᱟᱦᱚᱸ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱟᱯᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱮᱲᱟ ᱟᱛᱮᱫ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱨᱮᱜᱮ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱞᱟᱭᱤᱵᱷ ᱯᱷᱳᱱ ᱤᱱ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱺᱜᱤ ᱯᱮ 5:30 ᱵᱟᱡᱟᱨᱮ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱢᱟ ᱞᱟᱞᱪᱟᱸᱫᱽ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ
0: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ

0: ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱚᱡᱤᱛ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱨᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱥᱟᱶᱛᱟ
1: ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱫᱟᱞ ᱫᱟᱞ ᱛᱮ

0: ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱩᱡ ᱢᱩᱨᱩᱠ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱩᱵᱩᱡ ᱢᱩᱨᱩᱠ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱭᱟᱢ
1: ᱤᱧ ᱥᱮᱪᱮᱨᱤ ᱢᱟᱹᱧ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱤᱧᱟᱹ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱢ ᱵᱮᱥ ᱵᱮᱥ ᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱮ ᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱧᱩᱭ ᱢᱮ ᱛᱤᱱ ᱫᱤᱱᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱢ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱡᱚᱝ ᱢᱮ ᱱᱚᱰᱮ
0: ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱤᱧ ᱛᱤᱧᱟ ᱟᱯᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱟᱭ ᱡᱩᱜᱽ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱫᱤ ᱟᱫᱚ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱫᱤᱫᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱞᱮᱜᱮᱞᱤᱧ
2: ᱟᱯᱮ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ
0: ᱵᱟᱝ ᱵᱟ ᱦᱮᱡ ᱪᱷᱚᱴ ᱡᱟᱞᱤᱧ ᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱜᱮ ᱱᱟᱜ

ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱚᱡᱤᱛ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱥᱟᱰᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱩᱥᱤᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ, ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱨᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱥᱠᱮ।